0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Yeah.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: учебный год не за горами. Гинтаро Мебелос позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GintaroMebelos.lv для уютного начала нового учебного года.
1: Как же хорошо, когда все хорошо.
2: Алиса Плюс.

0: teica, veiks mei, veiks mei, veiks mei.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 12. Līdz 25. augustam. Gaļa nākotne Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā mini 350 gramu 79 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Вондерсала, 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
8: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». За новым корпусом Даугавпилсского университета рядом с водоемом найден крестик. Контактный номер телефона 23 331 159. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В Медумской волости к усадьбе Пиладжи прибилась собака, небольшая, коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдес найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана. И теперь опасность может скрываться даже в обычном всплывающем окне на экране вашего компьютера или телефона. Причем в этой схеме человек, сам не подозревая об этом, помогает злоумышленникам получить доступ к своему устройству. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по кибербезопасности CERT.LV, которые предупреждают о новой мошеннической схеме под названием ClickFix. Ее суть состоит в том, что пользователь сам активизирует вредоносные программы. Поэтому важно не забывать, если на экране неожиданно появляется сообщение о якобы обнаруженной ошибке или вирусе, не спешите выполнять предложенные действия. Никогда не копируйте и не вводите команды, если не понимаете, для чего они нужны, даже если сайт уверяет, что это исправит проблему. Не устанавливайте неизвестные программы и не открывайте системные настройки по инструкции с подозрительных сайтов. Если сообщение требует срочно что-то подтвердить или исправить, это уже повод насторожиться, так как мошенники часто создают ощущение срочности, чтобы человек не успел задуматься. И если возникли сомнения, просто закройте страницу и при необходимости обратитесь за помощью к проверенному IT-специалисту. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите свои персональные данные и будьте внимательны в интернете.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 15 августа, в Даугавпилсе погода будет преимущественно облачной, осадков в прогнозе нет. Направление ветра западное, скорость до 6 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 23 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Ньюс.
1: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Все лучше, чем кажется.
5: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Учебный год не за горами. Гинтаро Мебелос позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GintaroMebelos.lv для уютного начала нового учебного года.
1: А что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
2: Mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu. Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem, Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
5: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
6: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райня 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
7: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». За новым корпусом Даугавпилсского университета рядом с водоемом найден крестик. Контактный номер телефона 23 331 159. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В Медумской волости к усадьбе Пиладже прибилась собака, небольшая, коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдес найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: Добрый день, уважаемые слушатели. Это радио «Алиса Плюс». Меня зовут Татьяна Галич. И в эфире начинается программа «Диалог с городом». Сегодня у нас в студии руководитель детского центра здоровья в Даугавпилсе Татьяна Кокина. Татьяна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Я приглашаю наших слушателей к участию. Телефон в студии 654-25-00. Звоните и задавайте вопросы, которые находятся в компетенции нашей сегодняшней гости. Татьяна, вы руководите Центром здоровья в Даугавпилсе уже с 2012 года, так?
3: Да, да.
2: А что собой представляет медицинский центр Даугавпилский на сегодняшний день? Какие услуги он предоставляет?
3: Вы знаете, центр за эти годы очень возмужал, очень увеличился достаточно огромен диагностический потенциал нашего центра. И если мы говорим по сравнению с 2012 годом, то, конечно же, нужно сказать о том, что не только увеличился диагностический потенциал, не только мы увеличили возможность наших уважаемых горожан маленьким своим любимым деткам получать услуги врачей-специалистов, у нас широкий спектр реабилитационных услуг. Таких услуг, которые сейчас очень востребованы в настоящее время. Это и занятия с физиотерапевтом, и занятия с эрготерапевтом. У нас работает и аудиологопед, и доступны услуги детского массажа, услуги процедур физикальной терапии. У нас работает клинический психолог, который в содружестве с родителями может решить любую проблему, которая возникает у ребенка, независимо от при обучении, каких-то эмоциональных расстройств. Хочу сказать о том, что мы работаем очень слаженный и целостный механизм. Команда в составе порядка 80 медицинских работников различного профиля. Врачи, физиотерапевты, медицинские сестры, помощники радиолога, масса спаллиги, это помощники медсестер, эрготерапевты, аудиологопеды. Спектр медицинских специалистов очень широк. И слаженный огромный коллектив, он помогает осуществлять те задачи и работать в тех направлениях, которые нам ставят, перед нами ставит и Министерство здравоохранения, и, соответственно, наше самоуправление. Хочу сказать о том, что, конечно же, у нас имеется договор с Национальной службой здравоохранения на обеспечение как детям, так и взрослым государственно оплачиваемые услуги. И, в принципе, хочу сказать, что если мы говорим о детском населении, то получить государством оплачиваемую услугу не предоставляется особенной сложности, потому что, как сейчас и принято у нас в государстве с 2026 года, все направления, которые выписаны в электронной системе здоровья, естественно, мы их видим, естественно, мы видим срочность этих направлений, порядок оказания медицинской службы, медицинской помощи нашим деткам, и идет приоритарная запись обязательно к специалистам на услуги, приоритарная запись идет на физикальные процедуры, на массаж. Хочется сказать, что спектр настолько обширен, и мы сейчас можем предлагать и аллергологическое тестирование, и дигитальную дермоскопию, и проверка слуха деткам первого месяца жизни. Проверка слуха – это аудиометрия деткам с 7 лет. Очень широкий спектр сейчас идет кардиологических обследований. Учитывая то, что специалисты приглашаются из Риги, хочу сразу сказать и извиниться перед нашими горожанами, что очередь ожидания, конечно, она не будет один месяц, бывает и даже два месяца, но это зависит только от того, что специалист настолько востребован, и он узкого профиля, и возможность его пригласить, и его посещение, приезда к нам только регламентируется самим врачом. Он приезжает из Риги, он приезжает из Резекне. Специалисты к нам приезжают из Прели. Спектр нашего географического расположения наших врачей-специалистов достаточно широк, и это содружество меня очень радует, что врачи не отказывают нам, не отказывают нашему региону, идут на компромиссы и приезжают и оказывают услуги нашим деткам. Детский пневмонолог у нас приезжает из детской клинической больницы, проводит спирографические пробы. Аллергологическое тестирование проводят аллергологи. У нас доступен и детский аллерголог, и взрослый аллерголог. Врачи-реабилитологи, доктор наш один работает, который Даугавпилского, из Даугавпилса, один доктор приезжает из Резекне. Мы стараемся привлечь врачей, учитывая то, что финансирование, скажем так, да, оно не совсем достаточное, но оно распределяется планомерно. Планомерно на каждый месяц с той точки зрения, что детки должны получать медицинские услуги. Если это какой-то, допустим, острый случай, что-то случилось архиважное, архисложное, мы, конечно же, такой ребенок приоритетно попадет к специалисту, и мы в содружестве всегда работаем с нашей региональной больницей. У нас очень хорошие связи с детской клинической больницей, со спортом, с учреждением спорта медицины, с центром, который тоже работает под руководством детской клинической больницы. Любые вопросы решаются в сотрудничестве, коллегиально и достаточно оперативно. Если мы говорим о том, какой спектр еще услуг мы оказываем, кроме вот такого большого, огромного диагностического, врачи-специалисты, реабилитационные услуги, услуги вакцинационного кабинета, которым активно пользуются наши семейные врачи. Обязательно у нас прекрасная услуга есть дневной стационар. Пожалуйста, семейные врачи отправляют наших милых деток после острых заболеваний, с заболеванием желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. И за 4 часа, которые ребенок находится у нас в дневном стационаре, где работает опытный педиатр, дети проходят диагностические обследования, им назначается соответствующее лечение, процедурки. И за 4 часа они все необходимое обследование проходят и приходят к нам на следующий день и продолжают такое лечение на тот срок, который необходим именно согласно их заболеванию. Если мы говорим о том, кто еще в нашем центре может оказывать услуги, у нас работают практики семейных врачей, у нас работают два офтальмолога, и, конечно же, работает ГУЛБ-лаборатория, в котором в сотрудничестве с нею мы активно используем ее для диагностики наших заболеваний у деток, особенно аллергологического профиля. Мы как бы одно подразделение, основной центр, основное наше здание находится по адресу Асунпатента Новембра 19, но у нас еще есть и другие структурные подразделения. У нас, и чем мы очень гордимся, спортивный медицинский центр, который расположен на Парадес-1. В сотрудничестве с детской клинической больницей юные спортсмены и детки с повышенной физической нагрузкой проходят там ежегодные профилактические осмотры у спортивного врача и помощника врача по методу Еврофит. И это обследование, эта проверка, она доступна любому спортсмену как нашего города, так и Латгальского региона. Бывают такие ситуации, что сложно попасть в спортивный центр медицины в Риге, и детки приезжают тоже к нам из Риги. Мы очень рады, мы принимаем наших деток и рады всегда помочь и определить ту физическую нагрузку, с которой ребенок может заниматься тем или иным видом спорта. В активной работе мы всегда находимся, и мы откликаемся на любую инициативу наших уважаемых жителей и, соответственно, деток и, соответственно, самоуправления, учреждением которого мы непосредственно являемся. И по инициативе жителей города и при активной поддержке самоуправления были открыты два доктората. Один докторат в Крыжах, а второй докторат на Старом Форштате. Безусловно, оказание первичной медицинской помощи у пациентов, которые, если доктораты находятся ближе к их месту жительства, это важная, необходимая помощь. Потому что не всегда можно одночасно дозвониться до практики семейного врача. Загружены семейные врачи достаточно. И наши доктораты работают, стараемся мы так время работы предусмотреть, чтобы оно не совпадало с практикой семейного врача. Это обычно послеобеденное время и даже выходные дни. Жители обращаются с различными проблемами, с различными вопросами и всегда получают помощь. И достаточно в активном состоянии у нас всегда работают наши помощники врача, все сертифицированные, естественно, специалисты. И всю необходимую помощь наши жители получают именно по месту жительства, там, где это необходимо. Особенно это важно для отдаленных регионного города. Если говорить о том, насколько мы развиваемся и как мы идем ногу со временем, конечно же, учитывая теперешнюю дигитализацию всей медицинской документации, нам необходимо думать и совершенствовать и эту сферу своей деятельности. Поэтому мы активно работаем и над электронной записью, мы активно работаем и на телефонии, чтобы немножечко разгрузить наших регистраторов и помочь нашим уважаемым горожанам быстрее записаться к тому или иному специалисту. Мы всегда доступны нашим жителям, мы всегда открыты для наших жителей, выслушиваем любые предложения, ну и по возможности всегда стараемся решать любые вопросы и проблемы достаточно оперативно.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: А если у вас возникнут вопросы, уважаемые слушатели, я напомню, что сегодня в программе «Диалог с городом» руководитель Даугавпилсского детского центра здоровья Татьяна Кокина, 654-2500, телефон в студии. Татьяна, вы в своей речи упомянули услуги детского аллерголога доступны и детям, и взрослым.
3: Да.
2: То есть за услугами в детский центр здоровья могут обратиться и взрослые, или это только услуги аллерголога?
3: Нет. В этом году Национальная служба здравоохранения в наших договорах предусмотрела определенное государственное финансирование по программам. По программам для детского населения и по программам для взрослого населения. И по программам для взрослого населения у нас также есть государственно оплачиваемые услуги. Услуги невропатолога, услуги аллерголога, диагностические услуги, услуги кардиолога. И наши уважаемые горожане, взрослое население могут обращаться к нам за помощью, к данным специалистам и получить соответственную помощь именно за государственные квоты.
2: А сколько вообще по количеству специалистов сейчас работает в Даугавпилсе, в Даугавпилсском центре детского здоровья?
3: Как я уже говорила, порядка 80 медицинских персон, медицинского персонала различного профиля, врачи, функциональные специалисты, персонал поддержки, медсестры. Вы знаете, все сертифицированы, все с достаточным опытом именно работы с детским населением. Потому что, допустим, медсестры, у нас даже специализация идет именно в педиатрии, что очень важно. Они и считаются сестрами общего профиля, и специализация педиатрии. Если мы говорим о врачах-специалистах, то, безусловно, детский организм, он настолько уникален, что порой семейному врачу очень сложно разобраться. И отправляя к нам на консультации, к врачам узкого профиля, всегда можно найти поддержку, всегда можно найти решение любой проблемы. И я очень рада тому, что мы можем помочь и нашим семейным докторам, мы можем помочь и нашим жителям в решении таких моментов, которые не всегда возможно решить в каком-либо другом учреждении, потому что компактное размещение и специалистов, и диагностики, это ускоряет решение любых проблем.
2: Каких специалистов особенно остро не хватает в Даугавпилсском центре здоровья? В штате именно центра здоровья, да, не приезжающих специалистов из других медучреждений?
3: Да. Вы знаете, на данный момент, конечно, мы очень нуждаемся в детском кардиологе. Проблема состоит в том, что очень сложно этого узкопрофильного специалиста подготовить. И, естественно, при поддержке самоуправления мы стараемся это делать. Существует уже много лет на уровне нашего самоуправления поддержка молодых специалистов. Поддержка молодых специалистов как с точки зрения и стипендиального фонда, это во время обучения, так и поддержка резидентов врачей. То есть врач уже закончил обучение по программе медицины и выбирает узкопрофильную специализацию и идет на обучение 3-4-годично. Обучение на детского кардиолога занимает значительный промежуток времени. Бюджетных мест очень мало. И, знаете, у нас такой уже был опыт, мы предлагаем за деньги учреждения нашего, да, Даугавпилсского центра, обучить данного специалиста. Но ситуации бывают разные. Бывают студенты, врачи-резиденты начинают обучение, потом как-то по личным причинам не выходит у них данное обучение. И дело в том, что, понимаете, как быть врачом детского профиля очень сложно. Надо не только быть врачом-врачом, но и надо очень любить и понимать, и быть другом для детей. Это тоже не всегда получается. Поэтому с точки зрения меня как руководителя всегда сложно с узкими специалистами детского профиля, потому что длительный процесс обучения и недостаточность финансирования не так нам дает возможность такого обширного привлечения к нам специалистов. Поэтому, когда в эту помощь нам обязательно дает возможность наше самоуправление стипендиальным фондом или обучением, то это большая помощь и большое преимущество именно нашему самоуправлению в привлечении молодых специалистов.
2: Татьяна, расскажите, пожалуйста, об условиях стипендиальной программы.

0: резидентура, то действует следующая программа нашего самоуправления. Это поддержка врачей-резидентов. Для того, чтобы стать претендентом той или иной стипендиальной либо резидентурной оплачиваемой программы, необходимо подать заявку либо в самоуправление, либо в региональную больницу, или к нам в наш медицинский центр. На нашей домашней страничке есть наши все контактные телефоны, наша электронная почта. Можно прийти на индивидуальную беседу. Отдельно никак записываться не надо. Звонок в регистратуру, звонок секретарю, и мы тут же обеспечим нашему претенденту возможность пройти собеседование. Заключается договор непосредственно между медицинским учреждением и претендентом, который хочет или учиться в резидентуре, или он учится на пятом или другом курсе соответствующей программы, с определенными обязательствами между медицинским учреждением, с определенными обязательствами между для студента или врача-резидента, и обязательно оговаривается срок, в течение которого специалист, уже получивший определенное медицинское образование, отрабатывает в городе тот или иной срок. И таким образом эта стипендия и обучение, оплачиваемое обучение привлекает в наш город медицинские кадры, способствует тому, что наши врачи, они получают не только полноценную ставку, они получают прекрасное рабочее место, они получают прекрасную медицинскую среду, возможность проводить научные изыскания, использовать различные диагностические методы, современные, учиться этим методам, учиться у профессионалов, у врачей высокой квалификации, одновременно получать и социальные льготы, одновременно и воспользоваться приобретением муниципального жилья. Программа широка Даугавпилского самоуправления. И с 2020 по 2025 год наше самоуправление вложило более чем 1,34 миллиона евро в развитие данной программы, таким образом обеспечив нашу региональную больницу. 62 молодых специалиста уже заключили договора с нашей региональной больницей и успешно работают. А на данный момент 27 стипендиатов от самоуправления продолжают обучение, и таким образом будут еще 27 молодых специалистов, которые смогут работать в нашем городе как в амбулаторной службе, так, соответственно, и в региональной больнице.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Я напомню, телефон в студии 654-2500. Задавайте вопросы. Сегодня у нас в гостях в программе «Диалог с городом» руководитель Даугавпилского детского центра здоровья Татьяна Кокина. Татьяна, я повторюсь, вы уже с 2012 года руководите центром здоровья в Даугавпилсе. Какие главные достижения за эти годы вы бы определили? Чем можно действительно гордиться?
0: В первую очередь я хочу сказать, что я безумно горжусь своим коллективом. Я хочу сказать, что это профессионалы, это оптимисты, это люди те, на которых можно положиться, которые знают свое дело, четко выполняют свои все обязанности и способствуют тому, чтобы наш центр работал, процветал и развивался. Я хочу сказать, что учитывая вот этот уже 14-летний свой опыт, настолько мы улучшили и качество услуг, настолько мы расширили наши услуги. Мы предоставляем возможность нашим жителям не уезжать за помощью в ту же Ригу, не уезжать в другие населенные пункты или регионы нашей страны, а получать помощь у нас, да, она не всегда бывает, вот мы сегодня захотели и попали, но мы все равно стараемся нашим помочь горожанам и в записи, и в быстроте попадания к тому или иному специалисту. Ведь дело в том, что здоровье детей в наших руках. И мы стараемся с точки зрения специалистов, профессионалов и наших

0: наши уважаемые родители, когда они обращаются к нам за помощью, то мы всегда идем им навстречу и всегда открыты и в общении, и в помощи. И если говорить о том, насколько мы развиты, мы в 2019 году провели огромный проект по энергоэффективности нашего здания. Мы улучшили все наши помещения. Мы провели исключительную вентиляцию. Мы оптимизировали наше энергоснабжение. У нас все необходимые возможности для того, чтобы получать и предоставлять нашим пациентам и здоровую среду, и качественное обслуживание, и в то же время уютный и очень отзывчивый персонал. Поэтому гордиться нам есть чем, развиваться мы обязательно будем. Планы у нас большие, и возможности тоже есть.
1: После этого позитивного такого ответа у меня следующий вопрос такого содержания. А с какими проблемами центр сталкивается чаще всего в настоящее время? И что вас беспокоит как руководителя?
0: Понятное дело, что мы живем в эпоху перемен, в эпоху реформ. И, к сожалению, мы все-таки наше здравоохранение недостаточно финансируется. И детское население в этом... в приоритете, конечно же, есть, да, но хотелось бы все равно получить больше возможностей оказать государством оплаченные услуги детям, потому что обращаются, конечно, большое количество населения, и желание помочь у нас есть, и возможность есть, но вот квотируемые государством программы, они, конечно, очень затрудняют обслуживать наших деток и своевременно получать им помощь. Ну, а в свою очередь, как я понимаю, ну, мое такое мнение, безусловно, что ограничение финансирования – это и ограничение привлечения специалистов. Как я уже говорила, узкопрофильные специалисты, они востребованы в любом регионе Латвии, и заинтересовать, ну, настолько сложно специалиста, поэтому если достаточное финансирование, то можно думать и о достаточно активном привлечении данного специалиста в регион. Поэтому вот две глобальные проблемы, которые в нашем здравоохранении и не только у нас в центре, а повсеместно присутствуют во всех медицинских учреждениях, такие же, как и у нас.
1: Татьяна, начиная с этой недели, вы также будете отвечать и за стоматологическую клинику. Да. Это станет одним большим общим центром медицинским. Да. Какие ваши планы, какие ваши видения развития именно стоматологии в Даугавпилсе?
0: Да, вы знаете, это для нас было такое новшество, такое необычное решение с точки зрения самоуправления. Но, понимаете, учитывая то, что... опять возвращаясь с проблемами с узкопрофильными специалистами, с обучением, необходимо обучать врачей-резидентов и оптимизировать, может быть, административный аппарат с точки зрения привлечения освободившихся средств для молодых специалистов. Это хорошее решение. Вы знаете, мы очень дружим со стоматологической поликлиникой. И цель этого слияния – это оставить все необходимые и уже существующие традиции каждого медицинского учреждения и дальше развивать и расширять спектр медицинских и стоматологических услуг. Я хочу сказать, что планов у нас много. Стоматологическая служба работает исключительно хорошо, и нам необходимо немножечко упорядочить запись к специалистам. Мы думаем про оптимизацию неотложной стоматологической помощи. Конечно же, требования современного времени – дигитализация. Дигитализацию мы осуществляем как у себя в центре, так и стоматологическую помощь будем развивать и дигитализировать необходимую документацию. Очень хорошая инициатива со стороны самоуправления. Я думаю, что мы обязательно ее осуществим. Это проведение профилактического осмотра деткам в школах. Когда приезжают или врачи, стоматологи с профилактическими осмотрами, с мобильной аппаратурой, или приезжают гигиенисты и проводят профилактические осмотры деткам. это хорошая инициатива, и ее нужно и возможно развивать. Тем самым мы уменьшим нагрузку на наших врачей, которые уже занимаются непосредственно лечением. Ведь профилактика – это самое важное в здоровье не только ребенка, но и взрослого населения. Хочу успокоить наших горожан, что в работе стоматологической поликлиники абсолютно ничего не изменится. Медицинский персонал весь работает согласно всем своим квалификациям, согласно профилям, в полном составе. Стоматологическая поликлиника находится по адресу Лачплаше 12. Никуда она не переезжает. Все те договорные отношения, которые существовали у нас с социальной службой, с территориальным центром обслуживания пенсионеров, с психиатрической службой. Все эти договора остаются, и мы будем по возможности стараться оказать эту медицинскую помощь, стоматологическую, этим категориям нашего населения. Стоматологическая помощь, конечно же, должна развиваться. И для этого у нас есть основа, у нас есть шикарный, безусловно, талантливый медицинский персонал и в достаточном количестве. И я хочу сказать, что, опять-таки, упоминая программу стипендий и обучение медицинского персонала при поддержке Думы, на данный момент в стоматологической поликлинике уже работают 7 молодых врачей. И еще 7 учатся на программе «Стоматологическая помощь» в Астрадане университете и в Латвийском университете. Поэтому мы думаем о расширении спектра услуг, мы думаем о привлечении и обучении узкопрофильных специалистов, периодонтолога, ортодонта, то, что тоже необходимо нашему городу, потому что это такой специалист узкопрофильный, но особенно деткам это важно и необходимо. Поэтому все, что касается программы стоматологии детского населения, это наша первоочередная задача, но мы не будем забывать и о нашем взрослом населении.
1: А, Татьяна, вы упомянули о достаточно хорошей идее выездного приема стоматологов, гигиенистов в учебных учреждениях города, да? Насколько реалистично воплощение этой идеи?
0: Вы знаете, в принципе, ничего невозможного нет.
1: Хватит ли специалистов для...
0: Специалистов хватит, абсолютно точно вам могу сказать. Необходимо только приобретение мобильной аппаратуры. И, естественно, все необходимые медицинские и юридические аспекты должны быть решены, потому что это в любом случае будет медицинский кабинет, иначе невозможно оказывать медицинскую помощь, он должен быть сертифицирован.
1: То есть, как это было много лет назад,
0: я думаю, что это просто надо немножечко восстановить этот поток событий, вернуться к недавнему забытому, но хорошему прошлому, потому что профилактика, это, как я уже сказала, это очень важная, одна из составляющих звеньев в жизни человека.
1: Я завершу сегодняшний эфир вопросом, как в целом вы оцениваете ситуацию в здравоохранении в стране?
0: Как я уже сказала, мы живем в эпоху реформ. И наше здравоохранение постоянно реформируется. Естественно, что не всегда это подкреплено достаточным финансированием. Поэтому самоуправление вынуждены искать дополнительное финансирование и, возможно, проводить не совсем популярные решения, чтобы освободившиеся финансовые средства использовать на приобретение необходимой дорогостоящей аппаратуры для обучения молодых специалистов. То есть таким образом оказывать качественные медицинские услуги. И мне хотелось бы по возможности, если это будет услышано, конечно, Министерством здравоохранения, учитывая, что в этом году у нас рекордный бюджет 1,97 миллиарда евро выделено на медицину, и возможность попасть к врачам-специалистам в некоторых медицинских учреждениях, учитывая недофинансирование нашей системы здравоохранения длится бесконечно, то очень хотелось бы уменьшить эти бесконечные очереди, наладить и по возможности улучшить кадровую политику наших специалистов, врачей в регионах. Конечно же, дать по возможности, мы с этим обращался наш уважаемый мэр, с открытием круглосуточной аптеки в Латгалии. Но это просто обязательное условие, потому что жители должны получать медикаментозную помощь, когда это необходимо. Ну и, соответственно, снизить цены на рецептурные препараты, потому что здоровье человека – это самое важное его в жизни, а здоровое население – это и хорошая работа, это рабочие места, это счастливая, хорошая жизнь наших горожан и развитие города.
1: Татьяна, все-таки еще один вопрос задам в завершении. Приближается новый учебный год, а вы являетесь не только руководителем Центра детского здоровья, да, в Даугавпилсе, но вы еще и врач-педиатр.
0: Да.
1: И есть ли какие-то рекомендации родителям, конечно же, в сфере здоровья, в преддверии нового учебного года?
0: Милые родители, мы всегда рады выслушать любые ваши предложения, любые ваши просьбы. А сегодня хочу сказать, что вы должны понимать, детки идут в школу, начинается новый учебный год. И всегда мы должны думать прежде всего о безопасности наших малышей, о безопасности их учебного места, о безопасности их дороги, которая ведет к этому учебному заведению, о том, что нагружать ребенка, да, нужно, но надо думать о том, что какую нагрузку умственную может ваш ребенок выдержать в определенное количество времени. Самое главное, не забывайте о физической активности. Дети должны двигаться, дети должны плавать, дети должны прыгать, но обязательно под присмотром родителей. Не забывайте о том, что нужны профилактические осмотры. Посещайте, пожалуйста, своих семейных врачей, когда они приходят, присылают вам напоминание, что мы вас ждем на профосмотр. Пожалуйста, посещайте наш кабинет бронхиальной астмы. Если вашему ребенку нужна помощь, мы окажем ее бесплатно. Мы расскажем вам, как правильно питаться ребенку, как необходимо обеспечить среду вокруг ребенка без аллергического, неаллергенного типа. И я хочу сказать, что ребенок, который идет в школу, это особое время, которое нужно уделить вам, как родителям, в большей степени, потому что должен быть сбалансирован как физическая активность, как умственный труд и особенно отдых. Не забывайте, что детки должны еще и высыпаться. Поэтому думаем о том, что рациональность должна быть во всем. И не забывайте это. И берегите своих деток, потому что здоровье наших деток в наших руках.
1: На этом время, отведенное для эфира, подходит к завершению. Я напомню, что сегодня в программе «Диалог с городом» с нами была руководитель Даугавпилсского детского центра здоровья Татьяна Кокина. Татьяна, спасибо вам.
0: Спасибо вам. Всего вам доброго.
1: Программу «На волнах радио Алиса Плюс» провела Татьяна Галич. Всем хорошего дня и до встречи в эфире.
2: «Диалог с городом» на радио Алиса Плюс.
3: Длительная реклама.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Учебный год не за горами. Гинтаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GintaroMebelas.lv для уютного начала нового учебного года.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Что если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18.00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: Metalolom Stalmets, davai, много денег выручай. Metalolom Stalmets, давай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Stalmets, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на stalmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Metalolom Stalmets, давай.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». За новым корпусом Даугавпилсского университета рядом с водоемом найден крестик. Контактный номер телефона 23 331 159. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В Медумской волости к усадьбе Пиладжи прибилась собака, небольшая, коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдес найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Прибывая в дороге, иногда кажется, что до дома осталось совсем немного, и можно потерпеть. Но именно такие мысли нередко становятся причиной серьезных аварий. Сонливость за рулем опасна тем, что водитель может уснуть всего за несколько секунд, даже не заметив этого. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по безопасности дорожного движения, которые напоминают, бороться со сном за рулем нельзя. Поэтому важно, если вы перестали замечать последние километры пути, часто моргаете, пропускаете повороты или чувствуете, что глаза буквально закрываются сами, необходимо как можно скорее остановиться. Не стоит надеяться, что громкая музыка, открытое окно или энергетик помогут доехать до конца пути. Такой эффект длится совсем недолго и создает лишь ложное ощущение бодрости. Если впереди еще долгий путь, лучше остановиться на парковке или автозаправочной станции, выпить чашку кофе и поспать около 20 минут. Если вы регулярно чувствуете сильную сонливость днем, несмотря на полноценный ночной сон, не откладывайте визит к специалисту, ведь иногда причиной может быть нарушение сна, которое требует лечения. И самое главное, если организм требует отдыха, не пытайтесь бороться с ним. Лучше потерять немного времени, чем подвергать опасности себя и окружающих. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть каждая ваша поездка заканчивается благополучно. Хороших дорог и безопасных путешествий.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Сегодня, 15 августа, в Даугавпилсе погода будет преимущественно облачной, осадков в прогнозе нет. Направление ветра западное, скорость до 6 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 23 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Redzes festivāls Vizionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
1: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Дижозлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils Universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils Universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils Universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы

Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепески разбила. Не моя.

0: Parasti, runājot par auto cenu, uzmanība tiek pievērsta pirkumam. Taču svarīgi ir skatīties arī uz to, kas notiek pēc tam. Elektroauto ir mazāk kustīgu detaļu, un tas nozīmē mazākas apkopes vajadzības. Mazāka detaļu, mazāka iespēja, ka kaut kas salūzīs, tas nenozīmē, ka izmaksu nav vispār. Bet tas nozīmē, ka uzturēšanas loģika ir cita. Daudzos gadījumos elektroauto ilgtermiņā var būt prognozējamāks un ekonomiski izdevīgāks. Gudrs lēmums bieži sākas nevis ar zemāko cenu, bet ar pilnu ainu par izmaksām ilgākā laikā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv
2: Teicu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 12. Līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabika 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
7: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
8: Доброе утро, планета!
7: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
9: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
10: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». За новым корпусом Даугавпилсского университета рядом с водоемом найден крестик. Контактный номер телефона 23 331 159. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В Медумской волости к усадьбе Пиладже прибилась собака, небольшая, коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдес найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Сегодня, 15 августа, в Даугавпилсе погода будет преимущественно облачной, осадков в прогнозе нет. Направление ветра западное, скорость до 6 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 23 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов, сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей и настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Забыть тебя или бежать за тобой все равно. Знаю я, все одинаково кончится. Опять сорвать голос или стрелять в упор. Вновь принять сжигающее огонь.

0: Ak sa nemaj общества, Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Česnī kredīti dļa predprinimateļai. Abedinienie kredītav, refinansīrvanie, zēmna priabritienie praizvodstvenava abarūdavanie, remont ofisa, pakupku služebnava автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке

0: 3 и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
1: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмет, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмет.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмет, сдавай.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилсский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилсский университет. Больше информации на сайте du.lv.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Музыкальный август. Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuves satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka, dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Точное время – 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Хорошая новость в том, что лето продолжается, а вместе с ним сезон отпусков и путешествий. И все чаще в дорогу люди отправляются вместе со своими четвероногими друзьями. Но чтобы поездка принесла хорошее впечатление и вам, и вашему питомцу, к ней стоит подготовиться заранее. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от латвийских ветеринарных специалистов, и они советуют помнить о нескольких важных правилах. Если вы планируете поездку за пределы Европейского Союза, заранее уточните требования страны, куда направляетесь. Оформление необходимых документов может занять несколько месяцев. Во время поездки в автомобиле животное должно быть надежно закреплено в переноске или специальным ремнем безопасности, а в салоне должна быть хорошая вентиляция. Никогда не оставляйте питомца одного в машине даже на несколько минут в жаркую погоду. Перегрев развивается очень быстро. Если животное начинает часто дышать, становится вялым или беспокойным, его нужно как можно скорее перенести в прохладное место, смочить лапы прохладной водой и дать попить. И самое главное, заранее подумайте, насколько ваш питомец вообще готов к длительной дороге. Ведь не каждое животное одинаково хорошо переносит путешествие. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Комфортных и безопасных поездок.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

белом небе нашей спальни ангел уж пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, чтобы

0: Prot no vietējiem un atjaunojamiem resursiem, tas maina ne tikai pārvietošanās veidu, bet arī domāšanu par neatkarību. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo lielāku daļu savas mobilitātes varam balstīt vietējos resursos. Tas nozīmē mazāk atkarības no importa un lielāku kontroli par izmaksām. Zaļā mobilitāte nav atrauta tēma. Tā ir daļa no plašākas pārmaiņu sistēmas. Gudra mobilitāte stiprina reģionu. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
5: Divas izdevīgas dienas Speikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Учебный год не за горами. Гинтаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. gintaromebelas.lv для уютного начала нового учебного года.
3: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмет, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмет.лв. Номер разрешения лотереи 8882.

0: твоем. Днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 287.

0: 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.
5: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Redzes festivāls Vizionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
1: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Точное время 14 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Грибной сезон в Латвии в самом разгаре. И вместе с полными корзинами у спасателей прибавилось работы, так как уже получено десятки вызовов о людях, заблудившихся в лесу. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Государственной пожарно-спасательной службы Латвии, специалисты которой напоминают, что даже опытные грибники могут потерять ориентир, если увлекутся поиском грибов. Поэтому важно перед походом обязательно сообщить близким, куда именно вы идете и во сколько планируете вернуться. Возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду, небольшой перекус, необходимые лекарства и фонарик, даже если собираетесь в лес всего на пару часов. Выбирайте яркую одежду, так как вас будет гораздо легче заметить спасателям с земли и с воздуха. Если понимаете, что заблудились, не тратьте несколько часов на самостоятельные поиски дороги. Пока телефон еще заряжен, сразу звоните по номеру 112. И если есть возможность, выйдите на поляну или другое открытое место. Так спасателям будет проще обнаружить вас. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Приносите из леса только полные корзины грибов и хорошие впечатления.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: учебный год не за горами, Гинтаро Мебелос позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель, а весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GintaroMebelos.lv для уютного начала нового учебного года.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduele 50% atlaide. Maxima.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: svērt elektroauto, ja tas kļūst pieejamāks. Tātad zaļā mobilitāte nav par vienu pareizo modeli visiem. Tā ir par gudrāku, elastīgāku un veselīgāku sistēmu, kurā cilvēkam ir vairāk saprotamu alternatīvu. Un tieši tas arī palīdz pārmaiņām notikt bez konflikta. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Акционерное общество «Латвияс кредитнемей полидзибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Что если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мец, давай.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Veikalo Stop vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Stop par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Stop loterijā. Katru nedēļu laimē Stop dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Stop!
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
2: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
3: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». За новым корпусом Даугавпилсского университета рядом с водоемом найден крестик. Контактный номер телефона 23 331 159. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В Медумской волости к усадьбе Пиладже прибилась собака, небольшая, коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдес найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: С началом сезона кабачков у многих появляется одна и та же проблема. Каждый друг, сосед или родственник будто бы угрожает угостить своим урожаем. Но если кабачков у вас действительно много, способов их приготовления еще больше. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные советы будут от опытных поваров о том, как использовать кабачки вкусно и с максимальной пользой. Помните, что молодые небольшие кабачки лучше всего подходят для жарки и гриля. Их даже не нужно чистить, достаточно нарезать кружочками. Крупные кабачки идеально подойдут для супов, овощного рагу, фаршировки и домашних заготовок на зиму. А если добавить натертый кабачок в фарш для котлет, они получаются намного сочнее, а порции выйдет больше. Кабачки можно не только жарить. Они отлично подходят для оладий, запекания в духовке и даже домашней выпечки. Например, они делают пироги более нежными и воздушными. А если урожай оказался слишком богатым, просто нарежьте кабачки кубиками или натрите на терке и заморозьте. Зимой они отлично подойдут для супов, рагу и соусов. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть любая кулинарная идея порадует вкусным блюдом.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилсский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилсский университет. Больше информации на сайте du.lv.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.
5: Zeltenas tik skaļ.

Совы тучи, небо штормит, небо мотает, мы.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». За новым корпусом Даугавпилсского университета рядом с водоемом найден крестик. Контактный номер телефона 23 331 159. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В Медумской волости к усадьбе Пиладже прибилась собака, небольшая, коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдес найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли? Звоните 654-22-322. Алиса Плюс, Бюро находок.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

лето. Ах, лето. Хочется сказать ему, оставайся-ка ты с нами, но подольше. Друзья мои, 15 августа уже на календаре. Лето сегодня решило побаловать нас хорошей солнечной погодой. И что еще для счастья нужно? Доброго субботнего вечера всем. 17:04. У микрофона я, Юлия Сергачева. И сегодня в программе поздравлений, как всегда, можно сказать самое важное тому, кто далеко, быть может, от вас находится. Можно и нужно передавать приветы тому, кого хочется обнять, но, быть может, и такой возможности пока еще нет. Можно напомнить, что вы рядом, что любите, скучаете, или поздравить. Напомню, что сегодня, да, уже 15 августа, и дозвониться к нам проще простого. Если сегодня повод есть или без него, просто хотели бы послушать песню, чтобы стать частью прямого эфира, первый способ с нами связаться – это обычный звонок. 654-25-00. Дозванивайтесь, рассказывайте, кому сегодня особенно хочется сказать несколько теплых слов. А если голосом не получается, дела заботы все-таки в субботу, то пишите 20-20-10-16. Обычные смс принимаются в WhatsApp, в Viber. Все принимаем, все читаем и в эфир на 101.6 FM отправляем. Я сегодня как-то на вдохновении стихотворениями, рифмами говорю практически. И еще один маршрут для ваших поздравлений – это наш сайт alisaplus.lv. Так что заходите, пишите, поздравляйте, не экономьте на душевном тепле и любимой музыке. Всех с выходными!

0: поздравлений.
1: В этом часе будут информационные остановки, но начнем мы, конечно же, с поздравления, вернее, с поздравления с тем, что лето продолжается, что настроение хорошее, что все здоровы, все улыбчивы. Привет, обязательно вас ваш подхвачу и напомню, что в часе этом с нами будет поместье Ильзенберг, которое в Литве находится и ждет вас в гости. Ну а пока самая приятная часть – это, конечно, улыбка, которая должна появиться прямо сейчас у Анастасии Дрозд. Анастасия, вам летний приветик, и нам, конечно, досталось, ведущим радио «Алиса Плюс». Передайте-ка, пожалуйста, привет уже по традиции нашей любимой Анастасии Дрозд с хорошей песней в исполнении Юры Шатунова. Мы знаем, как она всегда около радиоприемника ждет этих приветов от своих родных и близких. Дорогая наша ласточка, мы тебя очень любим, обнимаем. Несмотря на наше расстояние, мы желаем много радостных и светлых дней, бодрости духа и, естественно, здоровья. А всем слушателям радио «Алиса Плюс» хорошего летнего настроения. И сегодня оно с нами в полных красках лета. Солнышком, всем добра, спасибо большое. У нас тоже с погодой все хорошо. Хороших вам выходных.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
7: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
6: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
7: Код медицинского учреждения 00100280.
8: Tell us out, tell us the skies.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
2: Друзья, ну вот и как и обещала, в этом часе информационные паузы периодически будут звучать, первая из которых прямо сейчас. Если все интересные места уже давно были вами изучены, может быть, стоит свернуть с привычного маршрута, чтобы обнаружить настоящее открытие для себя. И одно из таких мест — усадьбы Эльзенберг. Если вдруг вы не были, вот вам и идея для путешествия. Эльзенберг — история, которая насчитывает более 5 веков. И если вдруг вы будете где-то около границ Литвы и Латвии, обязательно загляните, познакомьтесь с этим удивительным уголком Литвы. Усадьба находится, как я уже и сказала, в красивом озерном месте на границе Литвы и Латвии. В Эльзенберг восстановили исторический дворец, привели в порядок огромную территорию парка и бережно сохранили неповторимую атмосферу старинного поместья. Живописные дорожки, музей под открытым небом, знаменитый остров любви, уютные мостики, цветущие аллеи — все это располагает к неспешным прогулкам, отдыху и настоящему единению с природой. Если давно хочется устроить себе небольшое семейное путешествие, возьмите на заметку, находится усадьба в Литве, Рокишкиский район. А больше информации на сайте заходите ilzenbergas.lt.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Мы собрались сегодня на банкете отметить день рождения твой. Ну, практически такая песня будет звучать, только Николай Басков будет исполнять совсем другую вещь. Но почему-то день рождения попался на глаза мои, такой первый радостный повод, и песня сама по себе всплыла в моей голове. Лариса, вы сегодня именинница от самых родных, любимых людей. Поздравления принимайте с праздником. Желают море счастья, крепкого здоровья, любви, душевного тепла, чтобы в жизни было как можно больше радостных дней, приятных встреч, улыбок и самых незабываемых моментов. С огромной любовью и самыми теплыми пожеланиями прими наши поздравления, Лариса любимая. Инга, Арвид, Сандра, Эви, Ивита, Роберт поздравляют. И мы хотели бы присоединиться к этим ребятам, которые желают вам счастья, и мы в том числе. С днем рождения, Лариса!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, доброго вечера, всех с выходными, классного настроения, а что еще нужно? И погода к этому, кстати говоря, располагает очень даже. Передайте привет Наталье Северин от любящего сына, а также ее внукам, то есть моим детям, привет большой. Просто так, просто для того, чтобы улыбнулись и настроение вверх поползло. Надеемся, что вы, Наталья, услышали. Есть еще один привет, и кто же мог подумать, что песню такую-то распакуют именно сегодня, Катенька? Катя, листья желтые, говорит, надо городом кружаться. Но я сегодня, пока на работу ехала, я, конечно, взглянула на все эти деревья, оценила обстановку и поняла, что действительно осень уже где-то дышит в спину. Но пока еще 15 августа, я думаю, что послушаем мы эту песню. Коли ж вам очень сильно захотелось, привет любимому Айвару Вангу, который, мне кажется, уже к вам сегодня должен был приехать. Но пока еще далеко, все в пути. Быть может, какой-то другой навигатор нужно установить. Айвар, где вы? Где вы? Вас очень сильно ждут. Надеюсь, что не в сентябре вы явитесь.

0: Морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
2: Вообще, если мы куда-то направляемся, летим за 3-9 земель или просто куда-то поблизости, хочется не только посетить красивые места ради красивых кадров, но и ради тех эмоций, которые мы, естественно, привозим с собой. Усадьба Ильзенберг в этом часе с нами, напомню, как раз-то одно из таких мест. Там можно увидеть огромный 900-летний дуб, прогуляться по просторному парку, провести время на знаменитом острове любви, а еще буквально за несколько минут оказаться сразу в двух странах, в Литве и в Латвии. Граница проходит прямо по озеру, и можно как раз-таки позволить себе удовольствие и посмотреть на усадьбу с воды, отправиться в плавание на электрокатамаране по озеру Илгис. В теплое время года территория усадьбы Ильзенберг, она особенно прекрасна. Она утопает в зелени, в цветах. На самой усадьбе регулярно проходят в самой усадьбе различные мероприятия. И даже свое торжество вы можете отпраздновать на территории поместья. Литва, Рокишкиский район. Все подробности на сайте ilzenbergas.lt.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
2: А сегодня у семьи Смирновых, у Вадима и Елены, праздник, годовщина первая, официально совместная. Лен, Вадим, если вы слышите, мы на это тоже надеемся и рассчитываем. Вас поздравляет от всей души бабушка Фаина. Дорогие наши Вадим и Лена, хочется, чтобы ваша любовь, она с каждым годом, с каждым днем становилось только крепче. В доме всегда был уют, тепло, и впереди ждало много прекрасных совместных событий. Очень хочется пожелать бережно хранить то чувство, с которого вы когда-то все и начали. Вадим, Елена, мы вас поздравляем. Один год вместе, это только официально, да, в ЗАГСе закрепленный. Это уже маленькая история ваша семейная. Пусть впереди будут десятки счастливых лет, путешествий, общие мечты, большие планы, множество поводов гордиться своей семьей. Любви вам

0: В эфире программа поздравлений.
1: У Екатерины Рыбаковой сегодня день рождения. Ей, конечно, как имениннице и просто как женщине положен букет из белых роз. Екатерина, Андрей, который поспешил вам подарить и пожелания оставил, к нему прилагаются они. Здоровья желаю, чтобы дети ценили и любили. Да и просто хочу пожелать обычного женского счастья. Екатерина, мы тоже хотели бы вам этого пожелать. Улыбайтесь чаще, улыбайтесь от счастья. Получайте от жизни удовольствие. Встречайте добрых людей. Пусть в семье у вас все будет хорошо. Пусть дети радуют, как и все вокруг. И никогда не переставайте мечтать. Ну а теперь делайте громче, получайте свой букет и море положительных эмоций в этот прекрасный праздничный день. С днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одна пауза для информации. Если вы любите путешествия, открывать новые места всей семьей причем, а ваши дети, они не в восторге от этих обычных экскурсий, скучных, Ильзенберг точно стоит добавить в список. Для маленьких гостей там создана необычная интерактивная площадка, где можно не просто играть, а одновременно исследовать окружающий мир и узнавать что-то новое. А еще юных путешественников наверняка порадует местный зоопарк. И не только юных, но и взрослых. Альпаки, козы, овцы, павлины, кролики, черные лебеди. И кого там только нет. Животных очень много. За ними можно как и просто понаблюдать, так и отправиться на специальную экскурсию. И пока ваши дети заняты своими открытиями, взрослые могут неспешно гулять по парку, отдыхать на природе или заглянуть в уютное местное кафе. Ильзенберг – это тот случай, когда интересно будет каждому члену семьи. Приезжайте и вы за новыми впечатлениями. Литва, район Рокишкиса. Адрес точный и контактный номер телефона ищите на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну а на этом мероприятии, да что там на мероприятии, просто чтобы поздравить и порадовать, собралась вся Елгова и Даугавпилс, все родные присоединяются. Алиса Плюс, здравствуйте, мы хотели бы поздравить с днем рождения, исполнилось на минуточку целых 6 лет Виктории Дзалбе, а значит впереди еще больше радости, больше игр, смеха, приключений. Хотелось бы пожелать, чтобы каждое утро начиналось с хорошего настроения, а вечер оставлял после себя счастливые воспоминания. Еще желаем легко находить настоящих друзей, смело пробовать все новое, всегда верить в чудеса. Пусть любимые игрушки радуют, подарки приятно удивляют, особенно желанные. И рядышком будут такие люди, которые очень любят, поддерживают тебя и ценят. Огромное спасибо радио «Алиса Плюс». Поставьте песню самую веселую «Ягода малинка». Конечно, поставим с легкостью. Виктория, если вы нас слышите, во-первых, с днем рождения. Ну и, конечно, самого главного хочется пожелать, что должно быть на празднике. Это веселье и море улыбок.

0: эфире программа поздравлений.
1: Учебный год не за горами. Гинтаро Мебелос позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GintaroMebelos.lv для уютного начала нового учебного года.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
3: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils Universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils Universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils Universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
6: Доброго вечера, радио Алиса Плюс. А я правнучку Николь с 14-летием хочу поздравить в Англию, отправив поздравление это с днем рождения. Николь, если слышите, дедушка Володя от всей души поздравление подготовил. Пусть все будет главное и необходимое для счастливой жизни. Друзья, с которыми весело, на которых можно положиться. Семья, с которой рядышком спокойно, увлечения, от которых глаза прямо будут гореть, и мечты, ради которых хочется всегда двигаться и стремиться вперед. Ничего не бойся, пусть все обязательно будет хорошо. Мы тоже согласны с этим, Николь. Если вдруг вы около радиоприемника, песня для вас уже готова, а мы хотели бы пожелать... Не терять любопытство, не бояться быть необычной и всегда помнить, что не нужно быть идеальной, чтобы быть потрясающей. Пусть мечты сбываются, это обязательно. И сегодня, если праздничный торт где-то неподалеку, обязательно нужно загадать и задуть свечи. С днем рождения!

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А если вы только сейчас подключились, то напомню, что усадьба Ильзенберг с нами в этом часе. И помимо всего, о чем я уже рассказывала и рассказываю не первый раз, на территории поместья есть еще и огромный виноградник. Естественно, выращивается виноград, изготавливаются собственные вина, которые получили немало международных наград. Также в Ильзенберг ведется, помимо виноделия, свое хозяйство, производятся натуральные продукты питания. Можно записаться на дегустации, побывать в настоящей винодельне, заглянуть в старинный погреб или отправиться на живописную прогулку по озеру Илгис на электрокатамаране с аудиогидом. И вот как раз-таки с воды усадьба заиграет яркими красками и будет выглядеть совершенно иначе. Вас ждут в гости. Это Литва, районы Рокишкиса. А более подробнее на сайте ilzenbergas.lt.
2: Мерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: «Алиса Плюс», доброго вечерочка. Ах, вечерок, да? Как песня-пластиночка. А рядом милая Анита и Анастасия на связи с нами. Правда, пока вот не дозвонившись, а просто прислали СМС. Как всегда, проводим эти выходные с друзьями. И лучше ничего не смогли придумать, чем передать им песню «Если с другом вышел в путь», и тогда дорога любая и проще, и веселее, и с друзьями всегда лучше, особенно когда есть возможность вместе выходные провести. Большой привет от девчонок всем друзьям, которые сегодня за одним дружным большим столом.

0: эфире программа поздравлений.
1: И вы знаете, друзья мои, я настолько увлеклась празднованием вместе с вами, что совсем забыла напомнить вновь прибывающим слушателям и всем, кто, быть может, хотел бы принять участие в нашей субботней программе поздравлений, уже первый час, который практически, фактически пролетел. Возможно, вы подзабыли наши координаты, и я всегда буду об этом напоминать. 654-25-00. Нет ничего проще, чем дозваниваться в прямой эфир. Можно, конечно, и просто прислать смс-сообщение. И даже просто написать о том, что я хотела бы песню услышать. И все. И без каких-либо поводов и праздников можно даже не придумывать. Но все-таки, если он есть, сообщайте 20-20-10-16. Юльчик, приветики! Я хочу поздравить просто с этой теплой субботой свою любимую нежную девочку Бронечку. Давайте послушаем по старинке Сережку Лазарева «Песня ароматом». Геннадий, а давайте! Хороших вам выходных, они действительно очень теплые. Воскресенье, надеюсь, будет таким же, как и в прогнозе нам пообещали.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Анатолий прислал смс-сообщение. Алиса, плюс, здравствуйте, коль уж можно песни заказывать, а можно Руслана Олеховну послушать. Ничего себе, вы даже знаете, кто исполняет, а мы будем счастливыми. Слушайте, вы меня поразили, два в одном. Мы название написали, и исполнителя. А если вдруг кто-то хочет какую-то песню, и, быть может, подзабыл, и как называется она, и, быть может, кто исполняет, то до 9 часов вечера я в этом тоже постараюсь вам помочь. Песня обязательно будет, и давайте-ка еще и привет захватим. Во-первых, хочется продолжить с того, что сегодня, 15 августа, в эту субботу, в католическом календаре большой праздник, посвященный Деве Марии, Успение Пресвятой Девы Марии. И вот как раз-таки есть поздравления с этим поводом. Алиса Плюс, здравствуйте! Все родные, все близкие, все друзья и знакомые, мы хотели бы передать поздравления с приветом Марии Смирновой. Мария, мы надеемся, что и вы слышите. Пусть вашу семью ангел-хранитель оберегает, чтобы было здоровье, любовь и надежда. Ну, а сегодня просто пожелаем вам отличного настроения. Надеемся, что вы все-таки не пропустите. А если какую-то песню определенную захочется послушать, тоже дайте об этом нам знать.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Восемнадцать часов и 2 минуты уже. Доброго вечера, уважаемые слушатели. И снова я у микрофона, Юлия Сергачева. В городе лето действительно продолжается. 15 августа. Погода валютная, приятная, теплая. Выходные тоже, само собой, в разгаре. Как и наша субботняя радиоалисовская встреча с праздничным подтекстом. А чтобы стать частью праздников, частью событий, рассказывайте о них активнее, дозвонившись по номеру телефона, в прямой эфир попадете. 654-25-00. Либо же отправляйте смски, кому привет будем передавать. Не забывайте, конечно, имена. И если просто песню хочется послушать, дайте знать. 20-20-10-16. Обычные смски отправляйте. Или в WhatsApp-ке, в Viber пишите. На сайте alisaplus.lv, кстати говоря, возможность оставить поздравление пока все еще есть. Мария Сухорукова, принимайте поздравления. У вас не просто день рождения, у вас сегодня юбилей. Мама, бабушка, мы тебя очень сильно любим. Ты лучшая на свете. Будь счастлива, здорова, сил полна. Удача пусть тебе, как солнце светит. В душе пускай цветет всегда весна. Желаю, чтобы почаще улыбалась ты, мамочка любимая моя. Всегда такой красивой оставалась и знала. Тебя любит вся семья. С юбилеем, мама, от дочери Инги Шершневой поздравления. От внуков, от зятя. Все это из Ирландии. Мария, вам летит. Будьте здоровы, будьте счастливы. С праздником всего самого вам наилучшего.
2: В эфире программа поздравлений.

любить. Мама, расскажи, как жизнь прожить. Надо, покажи, где свет встает. Рано, подскажи, куда идти. Мама, заслони меня от невзгод. Разных, защити меня от людей. Праздных, ну а если случится с тобой лихо, обниму тебя и прошепчу.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А сейчас, друзья мои, запланирована тоже остановка вкусная. Вкусная информационная остановка, от которой слюнки потекут, мне кажется, даже у меня. Друзья, добро пожаловать в Донер Кинг. Это место, где каждый день готовят сочные кебабы, ароматные бургеры, свежие салаты и хрустящую картошку фри. Ну и, конечно, это же еще не все. В меню донор-боксы, куриные крылышки, наггетсы, стрипсы, кесадильи, багеты и множество других вкусных блюд. Донер Кинг ждет вас как в Краслове по адресу улица Аронсона 5А. Телефон для предварительных заказов запишите. 22-44-88-48. Звоните, заказывайте в удобное для вас время, если не хотите ждать. И забирайтесь, наслаждаясь автоматически. Ну и в Даугавпилсе, конечно, Донер Кинг находится на улице Сакню, 21. Контактный телефон, принимающий заказы, 28-08-05-00.
0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības nama koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncertsezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienībasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
3: «21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билешу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
4: Реклама саемнецкая с дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
6: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Мы хотели бы поздравить самую замечательную девочку на свете, Софию Пташнюк, с ее днем рождения. Вообще-то не просто день рождения, а тоже юбилей, причем первый. Сегодня исполнилось целых 5 лет, и тетя Илона желает всего-всего наилучшего. Каждый день что-то интересное находить, что-то интересное открывать, много-много смеяться, много играть, мечтать, радоваться самым простым, но таким прекрасным вещам. София, мы поздравляем с днем рождения. Пусть детство будет запоминающееся. Расти счастливой, любознательной, смелой девочкой. Ну и, конечно, никогда не переставать мечтать. А мечты пусть все до единой исполнятся. Родителей, конечно, тоже поздравляем.

0: эфире программа поздравлений.
1: А мы хотели бы обратиться к Еве Норманд. А это Ева, если вы слышите, сегодня особенный день. Ну, во-первых, потому что 18-летие, начинается особенная глава в вашей жизни. Время возможностей больших, смелых решений, мечтаний, новых дорог. И поздравления в этот главный для вас день, главный для родителей, а не от родителей. Наша любимая доченька, наше солнышко родное, поздравляем тебя с 18-летием. Сегодня тебе 18. И наши сердца, они просто переполняются любовью, нежностью и гордостью за тебя. Мечтай, родная, мечтай смело, мечтай красиво. Никогда не сомневайся в том, какая ты замечательная. Пусть у тебя все получается. Пусть открываются нужные двери, исполняются самые заветные мечты. Желаем тебе большой и чистой любви, настоящей дружбы, счастливых моментов и много-много поводов улыбаться. А главное, будь здорова и береги свое сердечко. Ева, мы присоединяемся, поздравляем с днем рождения. Родители, быть может, ожидали другую совсем песню услышать, потому как то, что заказали, ее просто у нас нет. Но без музыкального подарка мы вас не оставим. Очень достойная замена, я так считаю. Если вдруг что-то захочется еще послушать, вы сообщите. Ева, с днем рождения, с 18-летием. Желаем вам счастья, именно своего счастья, такого, которое чувствуется где-то внутри и не зависит ни от кого, особенно от чужих ожиданий.

0: elektroauto. Šie skaitļi nerodas modes dēļ. Tie rodas ekonomikas, enerģijas cenu un drošības apsvērumu dēļ. Elektromobilitāte kļūst par loģisku izvēli. Mazāk izdevumu degvielai, tīrāks gaiss un lielāka neatkarība no fosīlajiem resursiem. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
2: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuvē satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virknī turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka. Dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.
4: Ну что, друзья мои, вкусная остановка еще одна, и когда вам захочется чего-нибудь сочного, горячего и действительно вкусного, Донер Кинг – это отличная идея. Здесь вас ждут сочные кебабы, ароматные бургеры, свежие салаты, донер-боксы, хрустящая картошка фри. А если вы любите курочку, тогда вашему вниманию крылышки, наггетсы или стрипсы. Еще в меню кесадильи есть, багеты, множество других вкусных блюд. В Краславе найти Донер Кинг можно по адресу улица Аронсона 5А, телефон для заказа 22-44-88-48. А если вы в Даугавпилсе, то вас ждут на улице Сакню 21, телефон контактный 28-08-05-00. Если вы не любитель ждать, звоните заранее по этому номеру телефона, оформляйте заказ и забирайте его в удобное для вас время. Донер Кинг – это вкус, который хочется пробовать снова и снова.
3: В эфире программа поздравлений.

0: поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: А прямо сейчас я два привета объединю, и песни уже будут звучать каждая по очереди. Алиса Плюс, здравствуйте! Жителям Даугавпилса с наилучшими пожеланиями и всем моим друзьям передайте привет. Это Анита пишет. И, наверное, это последние жаркие деньки. Анита, хотелось бы верить в абсолютно противоположное, что солнышко нас будет радовать и радовать, и весь сентябрь греть. Жизнь прекрасна, вы пишете, и с этим я соглашусь. И хочется, чтобы это ощущение было у каждого из слушателей. Алиса Плюс, здравствуйте. А можно послушать песню «А над речкой туман скромно попросили». А нескромно позвонила Раиса Богданова и говорит, я хочу ее тоже послушать и передать привет вместе с этой песней своей подружке Кудряшке. Тонечка Сельченкова, вам привет пламенный, будьте здоровы, будьте всегда бодрой и оставайтесь такой же веселой.

0: эфире программа поздравлений.
1: А у Ларисы Кузьминой сегодня банкет. Ларис, нам сообщили ваши друзья, ваши подруги, что вы сегодня собираетесь праздновать да отмечать. А все потому, что у вас день рождения. И сказали, что хорошо, если не сразу поздравите. Пока они настроят радиоприемник, пока все тосты скажут. И самое главное, это сделать громче звук прямо сейчас, Лариса, чтобы не пропустить слова от Вали и Жанны. Поздравляют вас с днем рождения. Желают вам всегда беречь свои силы, свое время, тратить их только на тех людей и те дела, которые вас делают счастливее. Не откладывайте радость на потом. Балуйте себя как можно чаще красивыми вещами, позволяйте себе отдыхать, пусть всегда будет на это возможность. Мечтайте, меняйте планы и делайте что-нибудь совершенно неожиданное, чтобы эти эмоции и впечатления, они у вас остались. Будьте здоровы, куда же без этого, банально, да, но очень-очень нужно. Пусть все у вас будет хорошо. Долгой вам прекрасной жизни. С праздником!
2: Все, что любишь.

0: эфире программа поздравлений.
1: Если вы хотя бы раз задумывались над тем, а что бы такого приготовить, а еще лучше, чтобы все это обошлось без готовки, вот просто съесть что-то горячее и вкусное, быть может, кебаб или бургер, а возможно и донор-бокс заказать или хрустящую картошку фри. В Донор Кинг выбор такой, что определиться, конечно, будет непросто, но все вкусно. Сочные кебабы, ароматные бургеры, свежие салаты, донор-боксы, куриные крылышки, наггетсы, стрипсы, кесадильи, багеты и множество других вкусных блюд. Донор Кинг в Краслове находится все по тому же адресу, улица Аронсона, 5А. Заказы предварительные принимаются по телефону. Если не хотите ожидать, звоните, говорите и приезжайте, забирайте и наслаждайтесь. 22-44-88-48 контактный номер. Донор Кинг в Даугавпилсе находится по адресу улица Сакни, 21. Телефон также неизменный, не изменился. 28-08-05-00 И все, заказали, поели, очень вкусно, порции большие и вкус узнаваемый, и самое главное, что ваш любимый.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте, а мы настроились на вашу волну 101.6 и слушаем вас. Вот, хотела бы поделиться с вами фотографиями из нашего прекрасного отпуска. И этот отпуск, когда вся семья в сборе, мне кажется, лучше всего, что можно было придумать. И мы теперь знаем хотя бы, как выглядит женщина, чьи котлеты самые вкусные на планете. Конечно, по рассказам вашей семьи. Нина Петровна, вам привет. Наслаждайтесь выходными, забот у вас приятных и хлопот более чем предостаточно. А самое главное, что семья вся в сборе, внуки любимые, обнимайтесь почаще. И хороших вам выходных!

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
7: Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
8: Сообщение с желанием познакомиться прилетело от мужчины. Он познакомится с женщиной от 35 до 45 лет и желательно из Даугавпилса. Контактный номер телефона 26-736-331. 26-736-331.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: И я напомню, что в этом часе с нами место, которое поможет не думать о том, а чтобы такого вкусного взять да съесть. В Донер Кинг вы найдете сочные кебабы, ароматные бургеры, свежие салаты, донер-боксы, хрустящую картошку фри, куриные крылышки, наггетсы, стрипсы, аппетитные кесадильи, багеты и множество других вкусных блюд. И как вот после этого, что я озвучила, после этого вкусного меню можно вообще продолжать работу, проголодавшись. Донер Кинг, напомню, находится, как всегда, в Краславе и в Даугавпилсе. Точный адрес Краславы – улица Арсенсона, 5А. И номер телефона контактный запишите – 22-44-88-48. А если вы из Даугавпилса или, быть может, проездом, то можно отведать вкусное меню по адресу улицы Сакню, 21. Контактный телефон тоже имеется. Звоните, если не хотите долго ждать, заранее оформляйте заказ. Забирайте его в удобное для вас время. 28-08-05-00. 28-08-05-00.
0: В эфире программа поздравлений.
1: А мы хотели поздравить своего любимого мужа и папу. Алиса Плюс, здравствуйте, передайте и наши слова. Зовут именинника Раймонд. Раймонд, усаживайтесь поудобнее. Любящая семья вас поздравляет с днем рождения. Песню тоже выбрали единогласно. Любимый наш папа, муж, зять. Хотим поздравить с днем рождения с наступающим. Ты супер муж, супер папа. Мы очень тебя любим. Ты даже не представляешь, как нам с тобой повезло. Ты самый сильный, самый умный, самый смышленный. Ты просто лучший. Вы знаете, Раймонд, я продолжу с того, что как приятно, когда вот женщины получают комплименты, а не менее приятнее мужчинам знать, что они самые лучшие, самые сильные, самые надежные, самые-самые, особенно для своей семьи. Раймонд, таким и оставайтесь. С днем рождения, с наступающим!

0: поздравлений.
1: И да, 19 часов, половина субботнего вечера на волнах радио «Алиса Плюс» традиционного, она уже пролетела. Только-только начинали, и вот уже 2 часа за плечами. И мой голос, быть может, каждому из вас, ну, по крайней мере, знакомый, он как бы намекает, что если вы до сих пор просто оставались в рядах слушателей, можете и продолжать, а можете, если вдруг захотели и не успели пока еще порадовать друг друга приветами, песнями, теми, которые должны сегодня прозвучать, которые любимые, которые многие знают, быть может. Добрые слова и поздравления. Все это принимается, как всегда, по номеру телефона 654-25-00. Звоните, набирайте, дозванивайтесь в прямой эфир, либо же оставить в текстовом формате можно как на нашем сайте alisaplus.lv, так и прислать смс-кой. Закидывайте смс-ками нас. 20-20-10-16. Обычные сообщения принимаются на этот номер. В WhatsApp пишите, в Viber сообщайте.

А могли бы вы подумать такое, что секунду назад сообщение будет написано и отправлено, и буквально секундочек 5 для того, чтобы я отыскала песню Рима? Песня Шаде будет обязательно. Как-то мы о ней забыли совсем. Наверное, просто потому, что в один момент, когда она вышла, бабахнула, выстрелила, и у всех была на репите, все мы ее переслушали. И сейчас на новом свежем дыхании вспомним, о чем же там поет Мот, и не только. Песня будет, обещаю, как только я передам еще один привет. Алиса, здравствуйте! Это, кстати говоря, пишет вам тот самый Денис, которого постоянно все благодарят. А я что, оставаться буду где-то в тени? Я тоже хочу поздравить всех своих друзей, во-первых, с выходными, передать привет Сергею Карпову, Сергею Храпану, всем ребятам, всем девчатам, которые всегда на связи со мной, которым я в подмогу могу прийти. И вам, Юля... Ох ты, ё-моё, и вам, Юля, если надо, скажу, газон приглашайте. Денис, а я зафиксирую ваш номер телефона. У меня, правда, дачи нет. Я как только куплю, вы будете первой в списке приглашенных гостей.

0: эфире программа поздравлений.
1: Вадимку и Леночку с годовщиной свадьбы родители хотят поздравить, так и написали наших любимых детей, Вадимку и Леночку. Хотели бы пожелать им самого главного в этот праздник, в праздник семьи, в годовщину любви. Конечно же, любить и быть любимыми в ответ. И пусть всегда будут они вместе, наши дети, пусть всегда они будут рядом, пусть всегда захочется вместе разделить как большой праздник, так и самый обычный вечер. Еще одна отметка на карте их общей жизни. Это еще одна годовщина. Мы очень любим, мы очень счастливы, мы очень рады за них. Пусть впереди будет много-много прекрасных, счастливых лет. Мы тоже поздравляем. Желаем собирать и не только лишь года совместные, а впечатления, новые города, новые страны, какие-то истории необычные, чтобы было потом вот так вот вечером вместе сесть и вспомнить, а помнишь, сказать друг другу, как было здорово. Семейные традиции пополняйте, маленькие, счастливые, совместные моменты. И любите искренне, радуйте друг друга, понимайте, уважайте, с юмором относитесь ко всему. Ну и, конечно, до свадьбы золотой. А пока с годовщиной.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
0: В эфире программа поздравлений.
5: Радио «Алиса Плюс». Добрый вечер. Я к вам скромно с просьбой. Зовут меня Влад. Влад, доброго вечерочка. День сегодня прекрасный во всех отношениях. С погодой тоже повезло, и вы об этом написали. И вот и хочу поздравить всех с хорошим вечером, с хорошей погодой и с тем, что выходные. Ну а тем, кто на работе, быть может, находится, сил и настроения доработать до конца вечера или смены. А можно попросить песню группы «Би-2 «Троллейбус»»? Конечно, можно.

0: эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, любимое радио. Передайте привет мамочке моей Светлане Поталуевой. Светлана, ловить привет с песней он еще. Мамулечка, ты самая-самая лучшая на свете. Спасибо тебе. Спасибо, что можно приехать к тебе и вот так вот просто поговорить по душам. Завтра уезжать домой, поэтому поставьте, пожалуйста, для мамы, хочу порадовать ее, Сумишевского и Петрухина пластиночку. Это большое счастье, когда есть возможность увидеться с родителями, приехать вот так вот, обнять крепко-крепко, поговорить ни о чем, а самое главное, что по душам. Ну а если живешь далеко, здесь уже, конечно, уезжаешь, скрипя сердцем. Светлана, пусть у вас встречи будут только множиться с вашей дочерью. Хорошего вам вечера, приятных эмоций.
2: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс,

0: нового учебного года.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
3: Так много приветов и так много музыкальных желаний, и даже не знаешь, чего и продолжать. Но песня «Отцветет малина» Ротару и Баскова в этом дуэте обязательно будет. Дождитесь, но сначала Дима Маликов споет песню «Зовут тебя красивым именем». Имя вашей жены вы, конечно же, не указали, но мы уверены, что оно красивое самое для вас, Мартин, и самое-самое любимое. Так вот, просто неожиданный привет хотел бы передать любимой жене. Люблю ее очень сильно, сильно-пресильно. И прямо сейчас такие крепкие-прикрепкие объятия и поцелуи должны быть где-то там, не знаю, где вы находитесь, у вас, у вашей паре. Мартин, вы, конечно, просто так неожиданный привет отправили, но 100%. Звук все прибавляли и прибавляли с каждой минутой, чтобы не пропустила ваша любимая женщина. Надеемся, что она услышала, улыбнулась.

0: Программа поздравлений.
1: Ну, это самая кудрявая подруга, ваша Раинка. Она звонила, она благодарила и всячески пыталась и вам в ответ пожелать всего хорошего вместе с этой песней, которую анонсировала я уже минуток парочку назад. Передайте привет. Очень просила передать вам привет и благодарность за вашу поддержку.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Доброго вечерочка, радио Алиса Плюс. Лето продолжается во всех его проявлениях. И Рита Елгова, она совсем не в Елгове, она где-то в Юрмале на берегу. Загорала, даже купалась, говорит, вода теплая. Спасибо, Рит, за обстановку, как там дела обстоят. И видео, и фотографии вы прислали счастливые, довольные, накупались. И еще и даже загореть успели. Это, конечно, явление редкое, и как здорово, что все сложилось. Хорошего вам отдыха, если он продолжается, а я подхвачу еще одних отдыхающих в эфир. Алиса Плюс, здравствуйте, нашей веселой семейке, которая классно отдыхает субботним вечером. Наконец-то собрались и все смогли. Огромный привет передаем всем и песню Лободы «Алло». А вы знаете, вот я не знаю, кому это «Алло» посвящено, но по одному музыкальному вкусу вся эта семейка, вот они поймут точно, от кого это, кому. Потому что ни имен, ничего не видно. Хорошего вам времяпрепровождения.

8-654-25-00, номер прямого эфира. Дозванивайтесь на волны радио «Алиса Плюс». И в программе поздравлений до 9 часов вечера у вас есть отличная возможность сказать кому-то, что вы соскучились, любите, или поздравить, или передать привет, или просто песню заказать. СМС-формат также работает. Напомню, 20-20-10-16, WhatsApp, Viber, обычные СМС-сообщения, или на нашем сайте размещайте поздравительные телеграммы. Алиса Плюс. Точка ЛВ.

0: эфире программа поздравлений.
1: А можно ли с прошедшим днем рождения поздравить? Я сразу прямиком в эфир даю ответ, что будем поздравлять, конечно, и с наступающим тоже можно. Если вдруг в воскресенье, завтра, 16 августа, у вас что-то такое намечается, вы можете уже этот момент прочувствовать праздничный и поздравить с наступающим. Денис, с прошедшим днем рождения поздравляет ваш товарищ, ваш друг Тимур. Поздравляю своего друга, у которого вчера был праздник. И если он слушает, хотел бы пожелать всяческих ему успехов. Денис, песня для вас тоже есть. Это еще не все, мы вас не отпускаем. Праздник продолжается. Денис, вот желаем вам такой жизни, чтобы она не превращалась в этот список бесконечных дел. Надо, я мужчина, вот эти все требования, да? Пусть всегда остается место в этой жизни для того, что действительно вам будет по плечу и будет вас радовать. Больших планов, стройте их тоже и добивайте всего, и пусть хватит сил и возможностей.

0: Программа поздравлений.
1: Kotev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.
0: Программа поздравлений.
9: Дружная компания собралась сегодня, и нас здесь немало написали, поздравляя Марию с праздником особенным. Вот как раз-таки, Алиса Плюс, мы и опомнились. Мы вообще-то собрались по другому поводу, но поскольку среди нас есть Мария, мы хотели бы ее поздравить с праздником, порадовать песней Николая Гнатюка, называется которая «Барабан». С успением Пресвятой Богородицы нашу дорогую подружку. Мария, мы поздравляем вас, конечно, и всех поздравляем причастных. Сегодня особенный августовский день. Мария, вам здоровья, благополучия, добрых перемен и счастья вам и вашим близким. С праздником!

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Кукла Даша не плачет.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А вот и следующий час подошел к своему завершению практически каких-то 7 минут, и в заключительный на сегодня мы заступим. Поэтому я напомню еще раз и не последний раз, как вы можете дозвониться, поучаствовать в прямом эфире или остаться за кадром. Номер смс-сообщения, принимающий 20-20-10-16. Также неизменен и тот, который принимает ваши звонки. 654-25-00. Звоните или размещайте, пока еще есть такая возможность, поздравления на нашем сайте. Только очень попрошу, не забывайте имена, кому все ваши приветы и добрые слова, или хотя бы от кого они летят на наши радиоалисовские волны. alisaplus.lv. Вот он, тот самый адрес нашего сайта. Алиса Плюс, здравствуйте. Я хочу познакомиться с девушкой. Я вам сегодня уже об этом говорил. А можно ли еще раз озвучить мое желание в эфире? Конечно, можно. И в этом часе можно. И в следующем только дайте знать. Мужчина из Даугавпилса познакомится с женщиной от 35 до 45 лет. Номер телефона контактный 26-736-331. 26-736-331. Мы желаем вам удачи.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Музыкальный подарок уже начинает звучать. Алиса Плюс, я хотела бы поздравить Машеньку Мельникову. У нее день рождения будет завтра, а завтра же программы нет поздравлений. Поэтому, Мария, принимайте пожелания от Людмилы, от вашего сына, от внуков, от друзей. Людмила очень попросила передать вам никогда не ждать подходящего момента, а быть счастливой прямо сейчас. Чтобы красивые цветы были просто так, чтобы близкие посещали вас как можно чаще и тоже просто так без повода. Поздравляем вас с наступающим праздником. Пусть всегда будет место счастью, а судьба будет в отношении вас щедрой-прещедрой.

0: поздравлений.
1: И снова доброго вечера всем слушателям пожелаю. Я у микрофона по-прежнему все так же. Я Юлия Сергачева. Программа поздравлений продолжается. Как с нами связаться чуточку позже? Напомню, эта информация вот совсем буквально недавно была. А мы начнем раздавать подарки. Вернее, продолжим это делать. И подарок, он музыкальный, ко дню рождения приуроченный. Алиса Плюс, здравствуйте. Хочется пожелать хорошего настроения в преддверии дня рождения любимому мужу Виталию. Виталий, а песня какая вас ожидает? Мы вас поздравляем, конечно, с наступающим, и во главе этих слов приятных ваша любимая жена. Здоровья вам, сил, энергии, уверенности в себе, удачи во всех делах, хороших решений, достойных возможностей, больших целей, которые обязательно получится у вас воплотить. Вы же все можете. С наступающим!

А эта девушка жеманная капризно хлопала ресницами, мол, самолетик слишком маленький.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А мы знаем, что сегодня 18 лет празднует Николь. Николь, поздравления от мамы. И нам сообщили о том, что вы, оказывается, не услышали. Потому что дата такая особенная. 18 лет, как, в принципе, и любая цифра, любая дата бывает раз в жизни. Но мы-то понимаем, что вы могли пропустить. Поэтому надеемся, что услышите прямо сейчас. Доченька, любимая моя, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья огромного, которое невозможно объять. Крепкого тебе здоровья, любви, радости, исполнения всех твоих желаний заветных. А каждый день пусть будет наполнен улыбками, теплом и сюрпризами исключительно приятными. Ты моя радость, моя гордость, самое дорогое, что у меня есть. Мама очень тебя любит и всегда будет рядом, чтобы поддержать, обнять и подарить тебе свою любовь. Будь счастлива, моя родная доченька. С днем рождения, Николь!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ларису Ивановну хочу.
0: Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

0: эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, любимая радио Алиса Плюс. Хорошего выходного дня. И, в принципе, эти дни прекрасные, солнечные. Дорогому городу хочу передать привет и всем пожелать всего самого наилучшего. Это Гринька. Может быть, вы уже забыли? Конечно, нет. А если и забыли, то я напомню, кому нужно дарить и зачем дарить улыбки. Кстати, вот был недавно в Венспилсе. Все здорово, все понятно. Море прекрасно, но вернулся домой в свой любимый город Даугавпилс. Но здесь же тоже все здорово и все понятно. И вся энергия, что движет нами, мужчины, она исходит только от одних прекрасных и дорогих дам. А дамы в нашем городе самые-самые наилучшие. Наши любимые, наши золотые. Счастлив сам. И этим счастьем готов поделиться со всеми. А еще как же хочется остановить лето. Гринька, столько всего вы классного написали в этом одном сообщении. А вот по поводу лета, где же эта кнопка стопа, лично я не знаю. Вы как выясните, обязательно скажите о вашим дорогим и любимым дамам. Песня уже звучит. Где женщина, где ты?

0: Программа поздравлений.
1: А сегодня еще, помимо всех остальных праздников, оказывается, день шептания с лунными девами. И сообщили нам, конечно же, те люди, у которых свой какой-то такой интересный в закромах лежит календарь. Друзья из Риги, Тони, вам желают всего наилучшего в эти выходные. И написали они о том, что сегодня вот как раз такой праздник, день перешептывания с лунными девами. И не обязательно ждать ночи. Луна, дама себе сама на уме, может висеть и на голубом небе, как ни в чем не бывало, может висеть, а может спрятать свое лицо среди облаков и подглядывать одним глазом на землю. Иногда луна, она бывает узким серпом, иногда сырной краюхой. И у кого знать, какая завтра она будет погода, эта с луной? И, конечно же, заодно можно поинтересоваться, пишут ваши друзья, кому она завтра покровительствует, а кому, наоборот, откажет в своем внимании. Вы знаете, Тоня, луна луной, конечно, а вот вы без внимания. Никогда не остаетесь, никогда ним не обделены. Классных и вам выходных, Тонечка. Музыкальный подарок, он сегодня тоже лунный.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: И пока Гринька девчонок своих комплиментами усыпал, любимый привет передавал знакомым, подругам, и тут все как оживились. Мобильники в руки и давай писать ответку. Здравствуйте, радио Алиса Плюс. Хочу передать привет, во-первых, своему любимому мужчине Виталику. Ну и, конечно, Гриньке от подружки. А еще привет Алене и Наташе. Девчонки, вы самые-самые лучшие.

Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16. СМС WhatsApp Viber.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Прошедшим днем рождения спешим поздравить любящие родители Эльвира и Сергея, любимую доченьку Викторию. Виктория, принимайте поздравления и вы. С днем рождения, наша доченька, дорогая, родная, милая, хорошая, красивая, умная. Мы желаем тебе крепкого здоровья. Пусть все, о чем ты только мечтаешь, исполняется. Пусть в твоей жизни всегда будет возможность заниматься тем, что тебе нравится, что по душе. Общаться с теми, кто приятен. Делать так, как велит тебе твое сердце. Доченька, главное, будь счастлива. И пусть твой ангел-хранитель и наши молитвы родительские всегда охраняют тебя от бед. Виктория, мы вас поздравляем с праздником. Ваше имя – это победа. Побеждайте везде и всюду и будьте обязательно счастливы. Музыкальный подарок, он, конечно, готов. Попросили Brainstorm, Курермана, Лид Машина. Ну, Куртаир.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И каждый раз, когда Гринька передает своим друзьям привет, у меня в голове песня совершенно другая, не ту, которую вы сегодня выбрали. А на том берегу Ивановы живут. Гринька не дремлет, все слушает, записывает любимым девчонкам. Приветы уже рассылались. А теперь конкретному семейству, дорогие Ивановы с того бережка. К счастью, вовремя вы вмешались, передавая приветы Гриньке. Так что ответочка, она, как говорится, не за горами. Нашим золотым Ивановым. Группа «Руки вверх, чужие губы» и «Можно до конца». Конечно, можно.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А прямо сейчас такой неожиданный музыкальный переход между жанрами, между стилистикой, между ритмикой. И мне кажется, домой я буду возвращаться и где-то полчаса еще петь песню «Чужие губы». Но была выбрана совершенно другая музыкальная вещь в исполнении группы «Би-2», «Незли моих ангелов», «Вячеслав». Мы успеваем. Я уже всячески подсказываю, что вам тоже пришла пора делать громче звук.

Ну что, друзья, спасибо хочу сказать за еще одну нашу субботу. Она всегда какая-то особенная, никогда не похожа ни на один наш с вами эфир на волнах радио «Алиса Плюс». У микрофона эти 4 часа была я, Юлия Сергачева. Надеюсь, что и вы с удовольствием провели это время. Услышимся. Впереди выходные, они продолжаются. Пусть будут теплыми и завтра, и обязательно с теми, кто вам дорог. Ну а теперь пока. До встречи.

0: 101,6 FM.
1: Pareizais laiks 9 vakarā.
2: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: пойму тебя. Может, все это зря.
1: Да, мы знакомы давно, да, мы с тобой друзья.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Mēs tabūju teplo, stolko liet naš ogonь горит, и не хватит слов рассказать.

Ты знаешь, она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко, это любовь, как будто клетка.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

чьи секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость побыть с нею рядом.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни один

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Лариса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок. В полночной мгле, при свете звезд крупинок, куда бы я ни шел, к тебе иду. Какая б ширь меня не обожгла,

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Чё-то намутил, да-да-да, гордо уходил навсегда. Средь снегов и льдин выбирал, засыпал один, умирал. Кофе по утрам без меня, чашками тоску измерял. Крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

Я почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.

Луна, быть может, и не хочет убивать. Но как ей не убежать нам от судьбы? Уроки в школе не учили забывать, хотя мне пригодилось бы, я помню все.

0: Алисы Плюс.
1: Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

Ты с каждым днем стала дальше и дальше, время несется вперед. Я в этой жизни вновь проигравший грустной судьбы поворот.

давно. Все сказали вы друг другу, но уже давным-давно все сказали.

0: Прямо на сердце оставят насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп обеспечен. Наш поезд дальше не идет.
1: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
2: Алиса Плюс.